Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В выходные – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

0: Я больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Вау, какая подкатила. Кто? Выгода от компании «Авто в руки». Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 55 28 16.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
10: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
9: Прям так и написать?
10: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
9: А дальше?
10: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
9: Это уже похоже на нормального помощника.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: будь. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Специалист рассказывал о самом опасном инструменте мошенников. 58% россиянок назвали семью с двумя детьми идеальной. Гепатолог перечислила полезные для печени продукты. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Самым опасным инструментом мошенничества в России является дипфейк-аватар. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в рамках Петербургского международного юридического форума. Не нужно никаких подготовок и так далее, когда человек звонит и уже транслируется голос в режиме реального времени под знакомый, добавил он. По его словам, с начала года злоумышленники уже обманули более 4000 человек благодаря использованию дипфейков. Технология пока не получила массового распространения в преступной среде. Несмотря на это, она может быть активно использована в будущем по мере ее развития, передает ТАСС. Еще одна мошенническая схема – перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В Дипздраве Москвы также недавно предупредили еще об одной схеме. Аферисты представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом приглашения на диспансеризацию просят назвать данные. Почти 60 опрошенных россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом говорится в исследовании Национального центра «Россия». Еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальную семью с одним ребенком. Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. Участницы исследования также выбрали главные составляющие семейного счастья. На первом месте оказались любовь и взаимопонимание. Почти так же важно доверие. На третьем месте – материальное благополучие. В топ-5 важнейших составляющих вошли забота и ответственное отношение к детям. Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, врач высшей категории Людмила Соснина рассказала, какие продукты полезны для печени, пишет Лента.ру. Специалист отметила, что для поддержания здоровья печени стоит включать в рацион больше овощей, фруктов, ягод, овсянки, жирной рыбы и орехов. Эти продукты богаты антиоксидантами, клетчаткой, витаминами и полезными жирными кислотами, которые помогают защищать клетки печени и поддерживать ее функции. Полезными также считаются оливковое масло, зеленый чай, натуральные соки и кофе. По словам врачей, умеренное употребление кофе может снижать риск развития жирового гепатоза, хронических заболеваний печени и некоторых онкологических патологий. По словам врача, для здоровья печени не требуется специальная диета. Достаточно придерживаться сбалансированного питания с необходимым количеством белков, жиров, витаминов и микроэлементов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

себя эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя эгоистка. Всегда себя

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В выходные – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35.
3: Предложение действует до конца июня.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Я больше не боюсь.
6: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
7: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
12: Вау, какая подкатила.
13: Кто?
12: Выгода от компании «Авто в руки».
13: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
12: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
14: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
15: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
16: 511-37.
17: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
18: Телефон рекламной службы 53-42-80.
19: Ваня. Радио Ваня.
20: Что?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В выходные повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Людк! Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские банки столкнулись с нехваткой наличных денег. Госдума отклонила повышение выплат по европротоколу. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег, об этом пишут «Известия». Происходит это на фоне резкого роста спроса на наличные. По оценкам участников рынка, дефицит ликвидности уже достиг почти 2 триллионов рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Эксперты связывают рост спроса на рублевую наличность с перебоями в работе интернета, ужесточением контроля за денежными переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями, которые сделали расчеты наличными более привлекательными для бизнеса. Госдума отклонила повышение выплат по европротоколу. Депутаты предлагали поднять лимит в системе ОСАГО до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ и при наличии разногласий между водителями. Парламентарии объясняли это ростом стоимости автомобилей и расходов на ремонт. Сейчас действующий лимит компенсации по европротоколу остается на уровне 200 тысяч рублей. Эксперты сообщили о снижении оборота объемов кваса в России на 19%. Данные получены в результате анализа показателей в период с апреля прошлого года по апрель 2026. В Союзе производителей соков, воды и напитков отметили, что в денежном выражении оборот не изменился. Это стало следствием введения акциза на квас. Гендиректор Союза Алла Андреева подчеркнула, что квас – это та категория, которая очень чувствительна к изменениям, поскольку его потребление носит сезонный характер, пишет Интерфакс. По ее словам, важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли. С 2025 года квас с объемной долей этилового спирта до 1,2% относится к подакцизным товарам. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками весны. Среднее зарплатное предложение для них составило почти 139 тысяч рублей в месяц. На второй позиции оказались аналитики данных. Они могут рассчитывать на 136 тысяч рублей, пишет ТАСС. Третью строчку в рейтинге заняли дизайнеры. Среднее зарплатное предложение для представителей этой профессии составило 109 500 рублей в месяц.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В выходные – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Лето, солнце и жара!
7: В Доброцен идти пора!
8: Нужно срочно закупаться!
6: Едем в Доброцен! Ура!
8: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
7: Доброцен! Значит, можно купить больше!
9: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
10: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
11: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
12: 511-37.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Реклама.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
17: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
17: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
18: Не светло.
19: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
20: Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В выходные – повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: 100 с пробегом.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Не светло.
15: Застройщик ОСЗ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские банки столкнулись с нехваткой наличных денег. Госдума отклонила повышение выплат по Европротоколу. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег, об этом пишут «Известия». Происходит это на фоне резкого роста спроса на наличные. По оценкам участников рынка, дефицит ликвидности уже достиг почти 2 триллионов рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Эксперты связывают рост спроса на рублевую наличность с перебоями в работе интернета, ужесточением контроля за денежными переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями, которые сделали расчеты наличными более привлекательными для бизнеса. Госдума отклонила повышение выплат по Европротоколу. Депутаты предлагали поднять лимит в системе ОСАГО до 300 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия сотрудников ГАИ и при наличии разногласий между водителями. Парламентарии объясняли это ростом стоимости автомобилей и расходов на ремонт. Сейчас действующий лимит компенсации по Европротоколу остается на уровне 200 тысяч рублей. Эксперты сообщили о снижении оборота объемов кваса в России на 19%. Данные получены в результате анализа показателей в период с апреля прошлого года по апрель 2026-го. В Союзе производителей соков, воды и напитков отметили, что в денежном выражении оборот не изменился. Это стало следствием введения акциза на квас. Гендиректор Союза Алла Андреева подчеркнула, что квас – это та категория, которая очень чувствительна к изменениям, поскольку его потребление носит сезонный характер, пишет Интерфакс. По ее словам, важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли. С 2025 года квас с объемной долей этилового спирта до 1,2% относится к подакцизным товарам. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками весны. Среднее зарплатное предложение для них составило почти 139 тысяч рублей в месяц. На второй позиции оказались аналитики данных. Они могут рассчитывать на 136 тысяч рублей, пишет ТАСС. Третью строчку в рейтинге заняли дизайнеры. Среднее зарплатное предложение для представителей этой профессии составило 109 500 рублей в месяц.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. В выходные – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН
8: 650-55-28-16. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 26 июня, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 24. Ветер северо-западно умеренный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В выходные – повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
2: 8-914-00-00.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Включай лето на всю громкость. Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсию по старости будут начислять без заявления. В России предложили ввести так называемый семейный отпуск. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам.
2: В России планируют автоматически назначать страховую пенсию по старости с 1 января 2027 года. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Он добавил, что если законопроект вступит в силу, то социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах фонда. Депутат отметил, что новый порядок распространится на всех россиян. Однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение, уточнил парламентарий.
1: В России предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передают РИА Новости. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. Предлагаемая мера, по мнению парламентария, позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России, участвовать в образовательных поездках и экскурсиях, а также укреплять внутрисемейные связи.
2: Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам к концу 2026 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт введут для всех общеобразовательных предметов. Министр подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии активно подключилась Российская академия наук. Эта работа ведется в рамках утвержденного правительством комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования.
1: В Анапе открыли почти 70 пляжей. Работы по очищению береговой линии завершены на 68 территориях, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что на курорте полностью восстановили и открыли все галечные, а также 8 километров песчаных пляжей. Еще один участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка» стал доступен отдыхающим накануне.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 26 июня. Давайте-ка посмотрим, какие праздники можно отметить. Ну, кроме того, что сегодня пятница и так радостно на душе. День рождения зубной щетки отмечается 26 числа. А еще день косметолога, специалиста важного и нужного. К нему ходят не только девочки, но уже и мальчики. День теней на стене. День спиритизма. День шоколадного пудинга. И день каноэ.
1: А каноэ – это один из древнейших видов водного транспорта. История насчитывает более 6 тысяч лет. Оно отличается высокой маневренностью и уникальной техникой гребли, пройдя путь от первобытных индийских лодок до современного олимпийского вида спорта. Вообще, само слово «каноэ» пришло в европейские языки и от карибских индейцев. На их языке оно звучало как «кэну». Чоун. Ну и что вы таки себе думаете? Карибские индейцы были самыми умными в мире. Ничего подобного. Идея долбленных лодок была известна по всему миру. Так, на территории России, на берегах Ладожского озера, вот тут от нас в двух шагах, реки Дон, археологи находили дубовые челны, возраст которых превышает 4000 лет. Древние полинезийцы использовали большие каноэ с аутриггерами, это специальные такие боковые поплавки для пущей устойчивости, и парусами, преодолевая на них гигантские расстояния через Тихий океан, где, собственно, они и тусовались там на архипелагах. Ну, надо отметить, что для управления судном требуется филигранная координация. В спортивном каноэ гребец не сидит, а стоит на одном колене и использует весло с одной лопастью. Но вообще такая торжественная поза, да, стоя на одном колене, гребец, ну, как бы молится богу реки. Боже милостивый, не дай мне перевернуться, умоляю, только не сегодня. Я сейчас подумал, что только не сегодня, это же девиз всех прокрастинаторов, да?
0: Да, и, кстати, сейчас, пожалуйста, у нас этих каноистов, то есть, а теперь они называют себя сапоистами.
1: Сапы,
0: это же то же самое практически. А я тут
1: тихой сапой. Продолжите мысль.
0: А я тут давеча на одном из маркетплейсов, я вообще очень люблю там ковыряться, хотя не особо там что-то, может быть, и покупаю. Так вот, нашла надувную яхту, вот Алешке показывала, надувная яхта. Вы себе представляете? Туда может поместиться около 4 человек. Более того, к ней можно, оказывается, приделать какой-то моторчик.
1: Слушай, ну то есть, по сути, это такой пикник на воде. Или, как сказал один твой знакомый, отличный бухлоход.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: И самое главное — сохранить вертикальность, потому что всегда тянет остаться в горизонте, но обязанности взрослого человека не позволяют настолько расслабиться.
1: Да, но, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки для того, чтобы эту вертикаль сохранять? Может быть, у вас есть какие-то придумки свои, личные, да, что, которые не дают вам уснуть где-нибудь между кухней и санузлом, проходя мимо? Ну, правда, бывает такая погода, вот лечь и лежать, завернуться в одеялко, значит, в рулетик, и увлажняться какими-нибудь напитками, кефирчиком там, например.
0: Ну да, такое медитативное состояние. Состояние, да, из которого надо, разумеется, себя вытаскивать, как в свое время за волосы из болота вытащил себя барон Мюнхгаузен.
1: Может быть, какие-то напитки есть интересные. Ну, кофе — это понятно. И вообще интересуют все ответы, кроме очевидных. Понятно, что там будильник погромче, душ похолоднее, кофе погорячее, покрепче.
0: Ну, радио Ваня погромче.
1: Естественно, да-да-да. Да, или вот, например, у вас есть какая-нибудь примета. Надо встать обязательно с определенной ноги. Или нужно сделать лежачую зарядку. Очень многие люди, вот эти вот эти так называемые потягушечки, очень многие
0: взрослые
1: люди...
0: потягушки. Я, кстати, да. Фанат. Ты знаешь, у меня в новой квартире теперь у меня зеркальный потолок, поэтому я сам себя вижу, я сам себя приветствую, машу себе руками,
1: себя очень
0: разгоняю
1: любишь.
0: Лимфу. Ну, конечно.
1: Кто бы сомневался. Я-то думаю, что ты такой бодрый приходишь, а ты на себя насмотрелся уже с утра. Итак, друзья, значит, утренние ритуалы принимаем мы где? В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеканале, в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
0: Автор одного из комментариев сегодня получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Шоу состоится уже 27 июня в ДК Ленсовета. А это уже завтра.
1: Да.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 00. Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница. Вы рассказываете о тех приемчиках, которые помогают вам с утра не сойти с ума, потому что такой счастливый сон был прерван этим противным будильником. Андрей Бахтер отметился в нашем канале в Максе. Он так и называется, Радио Ваня. Итак, очень коротко и сухо по делу. Проснулся, умылся, прыгнул в сандали, доехал до первого магазина, выкинул 300 килограммов товара, взбодрился.
1: Или Катя, вот, например. Пробираюсь по утренним пробкам моего красивого города Санкт-Петербурга. И знаю, что сейчас приеду на работу и заварю в электротурке себе вкуснейший эфиопский кофе. Аромат на весь этаж на зависть коллегам. И знаете, я не очень люблю кофе, но аромат меня пробуждает. Ну и все знают, пока этот ритуал не состоится, меня лучше не трогать.
0: Виталий Пожарский. Просыпаюсь я как-то утром, решительно настроен на идеальное начало дня. Сейчас выпью стакан воды, сделаю 5 минут зарядки, послушаю мудрую цитату для мотивации вперед покорять мир. Тянусь к стакану и случайно смахиваю его на пол. Стекло не разбилось, но вода красиво разливается по ламинату, будто намекает: расслабься, тут не до эстетики. Ладно, думаю, вода — это просто вода. И далее еще 4 страницы убористого текста. Спасибо, Виталик, мы
1: оценили. На самом деле, очень классная история, Виталий. Жаль, что у нас мало времени в эфире, но вы заходите в наш канал в Максе, Радио Ваня, и почитайте, Виталику бы книжки писать. Ольга Зайцева. Привет из Каневской. Ничего не бодрит, так как ощущение, что ты проспала на работу. Я вот когда с дачи еду сюда, мне тоже все время кажется, мне же надо раньше вставать, чем когда я в городе.
0: Конечно.
1: И мне тоже все время кажется, что я сейчас просплю, и я просыпаюсь прямо вот за 5 минут до будильника. Представляешь, какая я ответственная.
0: Слушай, на самом деле у многих радиоведущих развивается со временем вот эта вот невероятно какая-то фантастическая способность
1: чувствовать.
0: Закрываешь, да-да-да, вот проснулся еще, закрытые глаза, думаешь, сейчас 4:49, открываешь глаза.

0: глаза, смотришь, телефон 4.48.
1: Да. Ну, еще одно сообщение. Дмитрий, сын Николая. Наверное, я не совсем нормальный, но просыпаюсь за 5 минут до будильника. Вот, пожалуйста, тебе еще один представитель. Встал и пошел, куда мне надо. Бодрый или полубодрый. Такое тоже бывает. Кофе, чай и прочие утренние стимуляторы мне не нужны.
0: Привет из Кургана от Галины. А я живу на даче, засыпаю и просыпаюсь под пение соловья. И, конечно, утренний кофе на крыльце на свежем воздухе среди цветов. Обожаю такое утро. Проснуться, слушай, да, в собственном, например, розовом саду.
1: У тебя... Я думала, в розовом доме. Думаю, что какие-то странные у тебя
0: предпочтения.
1: Прямо
0: в Амстердаме, да.
2: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: сильнее иду ко дну.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали ритуалы утренние, кто чем занимается для того, чтобы проснуться. И еще немножечко ваших сообщений хотелось бы прочитать. В нашем канале в Максе отметилась Виктория Ветрова из Санкт-Петербурга. Обязательный ритуал, поскольку я живу летом за городом, выйти с просонья в пижаме на террасу, потянуться навстречу солнышку, ну, если оно светит. И я напоминаю, это Санкт-Петербург, тут у нас не всегда такое бывает. Цветочки понюхать, послушать птичек. Со мной вылезают кот и собака, иногда муж, пишет Виктория. А потом мы дружной компанией идем на кухню. Впереди орущий кот рассказывает, как оголодал за ночь. Потом собака. Муж до кухни с нами не доходит, сворачивает в ванную комнату. А мужья они такие, Вика, да. Это вот час-полтора, считай, его можно там не трогать. Он в своем кабинете.
2: И тут два сообщения очень похожих и по настроению, и по длине текстов. Даниил Федоров, доброе утро. Тут прям такая мужская лапидарность. Пока штаны не надену, из дома ни ногой. И Мила Страхова, выхожу из дому с молитвою и крестным знамением.
1: Даниил, спасибо, что вы без штанов не выходите, потому что... А ты вот смеешься.
2: А может быть, Даниил очень красивый, и ему бы неплохо показать, насколько развиты его, например, икроножные мышцы.
1: Я хочу предупредить, да. Даже в курортных городах, ну, неприлично выходить на улицу неприлично, с голым торсом или то, что ниже. Потому что у нас, например, на юго-западе Санкт-Петербурга около залива построили очень много домов. И там очень красивая набережная, но почему-то люди, которые туда переехали, думают, что они, раз они на берегу, значит, они уже сразу на пляжу.
2: Как бы за городом получается.
1: И ты приезжаешь, и они вот из своих дворов дружными компаниями уже в трусах чешут по Ленинскому проспекту.
2: Выглядит как дискредитация культурной столицы.
1: История. Так, друзья, ну что, мы сегодня решили вручить наш главный приз девушке по имени Надежда Степанова. Потому что у Нади свой способ вставать на работу. У меня она самая вкусная и любимая, пишет нам Надя. Я работаю на шоколаде. Каждое утро я встаю с улыбкой в 5 утра, чтобы радовать людей. Нужно вовремя собрать и доставить шоколад для адресата, чтобы подарить чуть-чуть тепла и счастья. Найдите свою любимую работу, и вам никакого кофе не нужно будет, чтобы вставать с улыбкой каждый день. Всем солнечного и прекрасного денечка. Надя, я в мурашках.
2: Дорогая Надежда, мы вас поздравляем и вручаем два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергии, драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» завтра, 27 июня, в ДК имени Ленсовета. 12+.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Всем она всегда нужна.
1: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

0: «Антикор-сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудования на выбор в подарок. «Антикор-сервис». 99-22-09.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог – самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Весь сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.

0: Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
1: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Стали известны итоги голосования по отбору территорий для благоустройства будущего года. В Омске создадут мобильные группы для рейда по местам отдыха у воды. И на музейной появится новое граффити. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Лидером голосования по отбору территорий для благоустройства будущего года стал сквер имени Серова в Ленинском округе. Он набрал более 15 тысяч голосов участников. Второе место у пространства возле кинотеатра «Первомайский». Третье заняла территория по Космическому проспекту. По словам мэра Сергея Шелеста, результаты уже были представлены на заседании общественной комиссии. Подписан итоговый протокол. Территорию победителя ждет обновление в следующем году. Мэр Омска поручил срочно усилить контроль за городскими водоемами. Мобильные группы будут ежедневно патрулировать места отдыха. К рейдам также привлекут добровольные народные дружины. Они будут следить за безопасностью детей у воды. Отвечать за работу групп будут глава округов и департамент общественной безопасности. Напомню, накануне только за сутки в области утонули 5 человек. Татарское национальное подворье строят на Зеленом острове. Здесь в том числе появятся павильоны, музеи и сцена. Работы проходят в рамках подготовки к федеральному Сабантую. Он пройдет 17 и 18 июля. Мероприятие организуют в парке «Зеленый остров» на Омском ипподроме и в концертном зале. В программе конные скачки, театрализованное представление, ярмарки и концерты. Также можно будет принять участие в мастер-классах, народных играх и спортивных соревнованиях. На улице Музейной появится новое граффити. Его авторы – студенты факультета культуры Омского педуниверситета. Художественная работа площадью 90 квадратных метров украсит стену, превратив ее в полноценную городскую достопримечательность. Мурал посвятят Омским музеям. Он будет готов ко дню города. Омичей приглашают отпраздновать день рождения бегемота Кёнинга в Большереченском зоопарке. Праздничная программа пройдет в будущую субботу, 4 июля. Бегемот Кёнинг уже много лет является символом зоопарка. Именинник всего на 2 года младше самого зоопарка, который был основан в середине 80-х годов. Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра. Для гостей подготовлена насыщенная программа, лекции и показательные кормления. Вход по билетам. Это были новости.
0: Радио Ваня. Лето каждый день на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34 ИП Танский Денис Сергеевич ОГРН 56-553-28-716.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт — ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает.

0: работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
1: Реклама для слушателей старше 12 лет.
2: Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
1: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до +21, днем +27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Я больше не боюсь.
2: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
3: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
0: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали заманивать россиян колесом фортуны. В Госдуму внесли законопроект развития искусственного интеллекта. Эксперт рассказал о безопасности употребления фисташек. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Мошенники в мессенджерах и соцсетях предлагают пользователям покрутить колесо фортуны с гарантированным призом, чтобы выманить персональные и платежные данные. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Аферисты распространяют ссылки на поддельные сайты якобы от лица государства или крупных банков. Каждому участнику обещают выплату от 12 до 25 тысяч рублей, но для получения выигрыша просят ввести данные карты. Государственные органы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов. Обещание легких денег за клики и участие – признак мошенничества, предупредили в Мошеловке. Эксперты советуют никогда не вводить данные карты, особенно CVC-код на сайтах, обещающих выигрыши, передают РИА Новости. Еще одна мошенническая схема – перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В Госдуму внесли законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Как сообщает «Комсомольская правда», документ должен создать условия для более быстрого развития и внедрения в России больших фундаментальных моделей ИИ. Инициатива также направлена на укрепление технологической независимости, развитие инновационной экономики и повышение эффективности госуправления. Фисташки остаются одними из самых популярных орехов у российских потребителей благодаря вкусу и питательной ценности. Особенность орехов в том, что они часто продаются в скорлупе, и часть из них может быть закрытой. О том, насколько безопасно употреблять такие фисташки, рассказал эксперт Сергей Леднев, пишет «Известия». Закрытая скорлупа обычно означает, что орех не полностью созрел. При нормальном созревании ядро увеличивается в размере и естественным образом раскрывает оболочку. При этом такие фисташки остаются пригодными к употреблению и не несут вреда для потребителя, отметил специалист. При выборе фисташек Леднев порекомендовал обращать внимание на внешний вид. Ядро должно иметь характерный зеленоватый оттенок, а скорлупа – светлый, соломенный, однородный цвет без следов плесени, потемнений и повреждений. При этом оттенок ядра сам по себе не является единственным показателем свежести продукта. Леднев отметил, что фисташки могут стать удобным вариантом перекуса. Рекомендуемый размер порции для взрослого человека составляет около 30-40 грамм в день, что соответствует небольшой горсти орехов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
6: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
5: Прям так и написать?
6: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
5: А дальше?
6: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
5: Это уже похоже на нормального помощника.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: Лидером голосования по отбору территории для благоустройства будущего года стал сквер имени Серова в Ленинском округе. Он набрал более 15 тысяч голосов участников. Второе место у пространства возле кинотеатра «Первомайский». Третье заняла территория по Космическому проспекту. По словам мэра Сергея Шелеста, результаты уже были представлены на заседании общественной комиссии. Подписан итоговый протокол. Территорию победителя ждет обновление в следующем году. Мэр Омска поручил срочно усилить контроль за городскими водоемами. Мобильные группы будут ежедневно патрулировать места отдыха. К рейдам также привлекут добровольные народные дружины. Они будут следить за безопасностью детей у воды. Отвечать за работу групп будут глава округов и департамент общественной безопасности. Напомню, накануне только за сутки в области утонули 5 человек. Татарское национальное подворье строят на Зеленом острове. Здесь в том числе появятся павильоны, музеи и сцена. Работы проходят в рамках подготовки к федеральному Сабантую. Он пройдет 17 и 18 июля. Мероприятие организуют в парке «Зеленый остров» на Омском ипподроме и в концертном зале. В программе конные скачки, театрализованные представления, ярмарки и концерты. Также можно будет принять участие в мастер-классах, народных играх и спортивных соревнованиях. На улице Музейной появится новое граффити. Его авторы – студенты факультета культуры Омского педуниверситета. Художественная работа площадью 90 квадратных метров украсит стену, превратив ее в полноценную городскую достопримечательность. Мурал посвятят Омским музеям. Он будет готов ко дню города. Хомячей приглашают отпраздновать день рождения бегемота Кёнинга в Большереченском зоопарке. Праздничная программа пройдет в будущую субботу, 4 июля. Бегемот Кёнинг уже много лет является символом зоопарка. Именинник всего на 2 года младше самого зоопарка, который был основан в середине 80-х годов. Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра. Для гостей подготовлена насыщенная программа, лекции и показательные кормления. Вход по билетам. Это были новости.
1: Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор-сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор-сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35. Предложение действует до конца июня.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
9: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
10: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
11: 511-37.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
13: 38 05 28. Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Твое лучшее лето на

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Вау, какая подкатила.
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
1: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
0: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
10: 56-55-08-816. Империя колонок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-38! Восьмерки.
11: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
12: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
13: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
16: Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
17: Не светло.
18: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Ярко, легко, радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники стали заманивать россиян колесом фортуны. В Госдуму внесли законопроект развития искусственного интеллекта. Эксперт рассказал о безопасности употребления фисташек. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники в мессенджерах и соцсетях предлагают пользователям покрутить колесо фортуны с гарантированным призом, чтобы выманить персональные и платежные данные. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Аферисты распространяют ссылки на поддельные сайты якобы от лица государства или крупных банков. Каждому участнику обещают выплату от 12 до 25 тысяч рублей, но для получения выигрыша просят ввести данные карты. Государственные органы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов. Обещание легких денег за клики и участие – признак мошенничества, предупредили в Мошеловке. Эксперты советуют никогда не вводить данные карты, особенно CVC-код на сайтах, обещающих выигрыши, передают РИА Новости. Еще одна мошенническая схема – перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В Госдуму внесли законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Как сообщает «Комсомольская правда», документ должен создать условия для более быстрого развития и внедрения в России больших фундаментальных моделей ИИ. Инициатива также направлена на укрепление технологической независимости, развитие инновационной экономики и повышение эффективности госуправления. Фисташки остаются одними из самых популярных орехов у российских потребителей благодаря вкусу и питательной ценности. Особенность орехов в том, что они часто продаются в скорлупе, и часть из них может быть закрытой. О том, насколько безопасно употреблять такие фисташки, рассказал эксперт Сергей Леднев, пишет «Известия». Закрытая скорлупа обычно означает, что орех не полностью созрел. При нормальном созревании ядро увеличивается в размере и естественным образом раскрывает оболочку. При этом такие фисташки остаются пригодными к употреблению и не несут вреда для потребителя, отметил специалист. При выборе фисташек Леднев порекомендовал обращать внимание на внешний вид. Ядро должно иметь характерный зеленоватый оттенок, а скорлупа – светлый, соломенный, однородный цвет без следов плесени, потемнений и повреждений. При этом оттенок ядра сам по себе не является единственным показателем свежести продукта. Леднев отметил, что фисташки могут стать удобным вариантом перекуса, а рекомендуемый размер порции для взрослого человека составляет около 30-40 граммов в день, что соответствует небольшой горсти орехов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Каждый день на Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Почему выгодно забрать свой новый «Хавейл» именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикорсервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикорсервис» «Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35.
6: Предложение действует до конца июня.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания. Всего 15 800.
11: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
12: 511-37.
13: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
14: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
15: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-505-08-16.
16: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
0: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
19: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Вау, какая подкатила.
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» — это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
1: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Мне светло.
8: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
9: Не светло.
10: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Во второй половине 26-го года в России будут две короткие рабочие недели. У россиян есть возможность отказаться от массовых обзвонов и СМС-рассылок. 6 из 10 опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В связи с празднованием Дня народного единства и Нового года во второй половине 2026 года в России будут две короткие рабочие недели. Об этом РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. На неделе со 2 по 8 ноября 4 рабочих дня и 1 сокращенный рабочий день во вторник 3 ноября. На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года 3 рабочих дня, сказал юрист. Южалин добавил, что во втором полугодии будет 130 рабочих и 54 выходных и праздничных дней. У россиян есть возможность отказаться от массовых обзвонов и СМС-рассылок. По вступившему в прошлом году в силу закону, компании должны получить разрешение абонента. Чтобы отказаться, нужно связаться с оператором связи, напомнил в беседе с Арти заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он пояснил, что согласие абонента на получение звонка должно быть выражено в соответствующих действиях. Если компания совершает массовые звонки, то она обязана доказать согласие людей. В противном случае ее действия незаконны. Исключениями могут быть только звонки от госорганов, органов местного самоуправления и прочих лиц, внесенных в список правительства Российской Федерации. При этом абонент может отказаться от получения массовых звонков, не дожидаясь, пока ему начнут звонить, отметил юрист. Для этого необходимо направить оператору заявку или письменный отказ. И в завершении выпуска 6 из 10 опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного X5. При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Однако на практике стресс и нехватка времени часто меняют привычный рацион. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Об этом рассказали 30% респондентов. Еще 20% во время сессии регулярно пропускают завтраки или обеды. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие хорошие. Пятница наступила. Всех с наступающими выходными. Сегодня 26 июня. Меня зовут Андрей Шмурай, и я призываю всех, кто слушает радио Ваня, принять участие в игре «Угадай фильм». Правила не изменились. Как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Если вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем. Сегодня у нас современная российская кинокомедия.
0: Угадай фильм.
2: Я категорически против. Вы знаете, как благодаря вам нас в народе уже называют? Банк престарелых. Представляете, какой это имиджевый удар?
3: Имиджевый удар – это ваши фото в Инстаграме. Я теперь в ресторане нормально на баклажаны смотреть не могу.
4: Так, тихо. Я пролонгирую проект еще на полгода.
3: Спасибо, Варвара Михайловна. Я вас обожаю. Наш банк в надежных, профессиональных и очень красивых руках.
4: Рубинштейн, хватит кокетничать. Ты семейный человек.
1: Что же за история произошла с этим самым Рубинштейном? Наверняка многие помнят, равно как и название кинофильма. Звоните 325-696, код города 812. Всем удачи! Победителю сегодня достанется фирменный шопер от Радио Ваня.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня!

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
5: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511 3 семерки.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
8: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Из легких была сегодняшняя загадка, судя по обилию звонков. И правильный, конечно же, тоже ответ прозвучал. Дозвонилась к нам сегодня Светлана. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Прежде чем вы фильм назовете, Света, давайте еще раз послушаем отрывок.
2: Хорошо, давайте.
3: Я категорически против. Вы знаете, как благодаря вам нас в народе уже называют? Банк престарелых. Представляете, какой это имиджевый удар?
4: Имиджевый удар — это ваши фото в Инстаграме. Я теперь в ресторане нормально на баклажаны смотреть не могу.
3: Так, тихо. Я пролонгирую проект еще на полгода.
4: Спасибо, Варвара Михайловна. Я вас обожаю. Наш банк в надежных, профессиональных и очень красивых руках.
3: Рубинштейн, хватит кокетничать. Ты семейный человек.
1: Итак, Светлана, что же это за кинокартина такая?
2: Это фильм «Бабушка легкого поведения».
0: Угадал!
1: Ура, ура, ура! Это действительно бабушка легкого поведения. И что за бабушка такая?
2: Ой, там такая история. На самом деле никакая не бабушка, а вовсе даже мужчина. Вот.
1: Да что вы говорите?
2: Веселый фильм. Да-да-да, веселый.
1: То есть этот Рубинштейн, он обладал каким-то даром перевоплощения, я так понимаю?
2: Ну да, актерского больше такого, да, перевоплощения.
1: По прозвищу «Трансформер» и перевоплотился он, соответственно, в бабушку. Можно, конечно, по-разному относиться к этому артисту, но бабушки у него получается неплохо, я вам скажу. Ну, мы с вами сейчас про Александра Реву, конечно, говорим, да?
2: Да, согласна, конечно, да.
1: А вот скажите, есть ли какие-то аналогии проводить с голливудскими классическими картинами? Ну, я как минимум знаю две, которые безумно люблю, где главный герой также перевоплощался в женщину.
2: А «Тутси» — это что, голливудский фильм?
1: Это «Тутси», конечно, я его имел в виду, а второй, там их двое было.
2: Ну, так это в джазе только девушки, конечно.
1: Супер, супер. Все вы знаете, читаете мои мысли. Именно эти две картины потрясающие я имел в виду. Светлана, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Будет с чем сходить, так сказать, пошопиться. Любите это дело?
2: Ой, очень обожаю. Спасибо огромное.
1: А скажите мне, пожалуйста, Светлана, вы в курсе про то грандиозное действие, которое будет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга?
2: Да, наслышана про эту дискотеку. Прям мечтаю туда попасть.
1: Ну, кто знает, очень. Может быть, вам повезет. Я думаю, что и розыгрыши будут еще непременно пригласительных билетов присутствовать. Я к чему веду, друзья мои? Уже сегодня с 17 до 18 в рамках «Звездного часа» мы пообщаемся с одним из участников этого грандиозного супершоу. Это будет Штефан Трак, участник легендарнейшей группы «Чингисхан». Так что, Светлана, послушайте, не непременно.
2: Обязательно, конечно, послушаю.
1: И все приходите 1 августа в Ледовый дворец при поддержке радио «Ваня». Настоящее супершоу, дискотека СССР. Еще раз спасибо.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Стильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Радио Ваня.

0: беззаботного детства. Его нередко едят герои школьных комедий или используют в битвах едой из-за мягкой текстуры. Приятного аппетита!
1: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: смотришь. Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом слухов. Вице-спикер Госдумы предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск. Российскую альпинистку внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости. Чиновник отметил, что заключительные параметры модернизации семейной ипотеки еще обговариваются в правительстве. По его словам, когда эти параметры будут готовы и все риски просчитаны, тогда уже можно будет публично обсуждать эту тему. Замглавы Минстроя подчеркнул, что неверный посыл может сказываться на решениях обычных граждан, которые думают о появлении ребенка и привязывают это к планам по улучшению жилищных условий. По его словам, не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку до тех пор, пока официально правительством России не будут приняты те или иные решения. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск продолжительностью до 5 учебных дней в течение года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. В документе предлагается предоставить учащимся общеобразовательных организаций возможность брать до 5 учебных дней семейного образовательного отпуска в течение учебного года. Чернышов отметил, что сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако законодательство не предусматривает отдельного механизма, который позволял бы семьям заранее планировать непродолжительные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. И в завершении выпуска российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети. 9 октября 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров. Ей был 31 год. Таким образом, Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли. 14 восьмитысячников, горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч. Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

Друзья мои, с нескрываемой радостью спешу напомнить. Пройдет чуть более месяца, и мы вместе с вами сможем стать участниками уникального действа. Я говорю, конечно же, о супершоу под названием «Дискотека СССР». Друзья мои, сегодня в программе «Звездный час» с 17 до 18 один из участников, боже мой, а это Штефан Трак, один из участников легендарного коллектива «Чингисхан». С 17 до 18 в эфире «Радио Ваня». Не пропустите, будет интересно. И не забудьте, друзья, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Всех приглашаем на дискотеку СССР.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
8: 511-37.
9: В центре.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Телефон рекламной службы 50.

0: большой куш. И вот эта самая парочка похищает главного героя с целью заставить его ограбить банк. Вот тут-то Ник понимает, что ему не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета, а вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом, потому что в их отношениях не все так гладко. Задач немало, а времени, ну, буквально считанные часы. Фильм вышел в 2011 году и, хочу сказать, друзья, даже спустя годы является отличной, как это сказать, такой трешовой комедией, которая прекрасно смотрится. То есть, если вы поклонник массовой культуры Соединенных Штатов, этот фильм наверняка покажется вам даже шедевром. Кино на вечер. Успеть за 30 минут. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Дело было в Аргентине. Жители одного городка ломают голову над историей собачки, которая оказалась на вершине дерева, и ее, конечно же, пришлось спасать. Употребляя слово «собачка», я, наверное, погорячился, потому что это собака собаченция 18 килограммов весом. Как она оказалась на вершине дерева? Некоторые предполагают, что ее похитило неведомое существо, похожее на огромную птицу. Еще некоторые уверяют, что вдобавок оно издавало леденящий душу смех. Впрочем, как вы понимаете, этот похититель собачку-то не донес до места назначения и уронил на дерево. Спасатели быстренько сориентировались и спасли животное. Всяческие эксперты просто в замешательстве. Как я уже сказал, одни думают, что это была какая-то птица, но ни одна из местных особей не способна поднять в воздух настолько крупную собаку. Вот тут, естественно, на выручку пришли всякие мистики. Они считают, что собаку атаковала ведьма. Возможно, ей нужна была какая-то жертва. Как бы то ни было, факт остается фактом. Несчастная собака сидела на дереве, пока ее не спасли. И самое-то печальное в этой истории, она ведь точно не сможет рассказать, кто с ней так поступил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Победные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Почему выгодно забрать свой новый Хавейл именно сейчас? Потому что только сейчас в Антикор Сервис жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой Хавейл в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в Антикор Сервис Хавейл. Мельничная 132. Звоните 532-35.
2: Предложение действует до конца июня.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
8: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло.
11: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья мои, еще раз всем привет. Меня зовут Андрей Шмурай. С нескрываемым удовольствием спешу напомнить, что 1 августа в Ледовом дворце спорта Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» состоится настоящее супершоу «Дискотека СССР». И мы с удовольствием продолжаем вас знакомить с участниками этого грандиознейшего концерта. Сегодня на связи с нами участник легендарной группы «Чингисхан» Штефан Трак. Гутен так, Гертрак. Для начала хочу спросить, вы были в курсе о том, что группа «Чингисхан» была очень популярна в СССР в начале 80-х годов?
2: Да, мы узнали об этом, но только через много лет, и мы очень гордились этим. И до сих пор мы очень-очень гордимся тем, что «Чингисхан» так популярны в России.
1: А мы-то как гордимся. Спасибо огромное, Штефан. Расскажите, когда вы впервые услышали группу «Чингисхан» и могли вы тогда представить себе, что вы когда-нибудь станете ее участником?
2: Мне было 8 лет, когда я впервые увидел Чингисхан в одном немецком телевизионном шоу. И я помню, мы с моей мамой танцевали перед телевизором под музыку группы. И у меня остались самые теплые воспоминания об этом. Конечно, тогда я не мог себе даже представить, что стану участником Чингисхан или что-то подобное. Как сейчас помню восхитительного Луиса под гитара в костюме Чингисхана. Да, в детстве я был настоящим фанатом группы.
1: Данкишон, Гертрак. Хотелось бы узнать, когда вы в первый раз посетили Россию и что же произвело на вас самое сильное впечатление?
2: Первый раз я посетил Россию в 2005 году. Мы были приглашены в Москву на одно очень грандиозное шоу. Это было действительно очень-очень большое шоу. И это было впервые, когда Чингисхан давал концерт в России. И я был изумлен тем горячим приемом, какой получила лично я и вся группа от наших русских поклонников. Помню также свою первую прогулку по Москве. Мы только что прилетели, и я, можно сказать, секретно, инкогнито, вышел из гостиницы и пошел на Красную площадь. Это было для меня незабываемо. Вот я стою один на Красной площади. Да, это было очень волнительно в то время.
1: Да, группа «Чингисхан» всегда желанные гости в России. Кстати, в одном из старых хитов группы есть строчка «Россия – прекрасная страна». Спустя много лет вы с этим по-прежнему согласны?
3: More than agree. After so many years,
2: я более чем согласен. Россия для меня становится все более и более восхитительной и прекрасной страной. Я встретил здесь много замечательных людей. Я изучал русскую культуру, и ни в одной стране мира я не получал столько любви и тепла, сколько получил в России.
1: Данкишон, огромное спасибо, Штефан! Друзья, я напомню, на связи с нами сегодня участник грандиознейшего супершоу «Дискотека СССР» Штефан Трак, группа «Чингисхан».

0: Мы постоянно работаем над новой музыкой, как, например, наш последний альбом «Here We Go», который вошел и сингл «Улицы Парижа», который, как я знаю, очень популярен в России. Люди любят его. Конечно, на концертах мы обязательно играем наши greatest hits вместе с новинками. И мы очень горды тем, что людям нравится наш новый материал. Да, мы всегда хотим двигаться вперед, хотим записывать новую музыку и хотим быть немного современнее и интереснее. И что-то новое мы готовим и сейчас.
1: Данке шон, Гертрак. Друзья, я напомню, мы сегодня на связи со Штефаном Траком, участником группы «Чингисхан». Этот коллектив выступит на грандиозном шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга уже 1 августа. Дискотека СССР. Штефан, расскажите, пожалуйста, о нынешнем составе вашего коллектива.
2: Мы
0: должны сказать, что «Чингисхан» всегда был и остается интернациональной группой. Сейчас я работаю уже более 15 лет со своей командой. Это Лейла Меликова, Денис Логинов и Андрей Иванов. Мы вместе уже более 15 лет, и я очень счастлив работать с этими ребятами. Мы поем на немецком, на русском, испанском, французском, арабском и английском. И я думаю, что это делает данный проект очень интересным. Лейла, Андрей и Денис родились в России, но мы говорим, что мы интернациональная группа. Я люблю работать с ними, они моя семья, они мои друзья, они моя жизнь. И я думаю, что это очень интересно публике. Тот факт, что участники группы из разных стран.
1: Спасибо огромное, Штефан. Это, конечно, приятно, что в нынешнем составе есть наши соотечественники. Гертрак, насколько я помню, первый сингл, записанный вами, к сожалению, с ушедшим уже в этом году Вольфгангом Хайхелем, назывался «Мы любим футбол». Скажите, вы поклонник этого вида спорта? Какая ваша любимая команда?
2: Yes, may he rest in peace.
0: Да, вечная память Вольфгангу. И когда его жизнь закончилась, это было для него освобождением, потому что он был тяжело болен. Но я думаю, он навсегда останется в памяти своих фанатов. Что касается песни о футболе, то это была идея прежней записывающей компании и идея Вольфганга. И, к сожалению, мы должны выполнять наши договоренности с записывающей компанией. Но лично мне не нравится эта идея, потому что я не вижу смысла, почему группа «Чингисхан» должна петь о футболе. В конце концов, я сделал это, но это не было успешным. И я думаю, что это значит, я был прав. И я счастлив, что сейчас я работаю с новой записывающей компанией, где креативные люди и продюсеры, где я могу больше реализовывать свои идеи и творческие задумки. И я еще раз прошу прощения, но я не люблю эту песню. Может быть, это и является причиной, почему я абсолютно не интересуюсь футболом. Еще раз прошу прощения у футбольных фанатов.
1: Штефан, спасибо за откровенный ответ. Вы, наверное, просто не видели игру питерского «Зенита». Друзья, напомню, Штефан Трак, участник легендарной группы «Чингисхан», сегодня на связи с нами.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я напомню. 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» шоу под названием «Дискотека СССР». Сегодня на связи с нами один из участников этого концерта – Штефан Трак. И еще раз «Гутен так». Скажите, Штефан, а вы знаете кого-то из русских исполнителей?
2: Well, yes, of course, we know the Russian artists, which are popular in Europe.
3: Да, like конечно, мы знаем тех русских исполнителей, которые популярны в Европе. Например, Филипп Киркоров и Дима Билан. Лично мне очень нравится Сергей Лазарев.
2: Я
3: часто слушаю русскую поп-музыку, особенно новых молодых исполнителей, чтобы понимать, что сейчас происходит в музыкальной индустрии. Я интересуюсь новичками, дебютантами на русской сцене. Мне очень нравится Тату. Да, они не новички, но мы выступали вместе, и это было прекрасно. Так что меня действительно интересует современная русская поп-культура, русская музыка и артисты.
1: Штефан, мне очень приятно всех тех, кого вы перечислили. Можно слышать буквально каждый день в эфире радио «Ваня». Гертрак, я думаю, вы согласитесь, что все новое – это хорошо забытое старое. Чем вы можете объяснить нынешнюю популярность музыки 80-х, 90-х годов, в том числе и среди молодежи?
3: 80-е и 90-е были особенным временем. Наверное, это сложно объяснить. Для меня 80-е – это время, когда совершенно новое, интересная музыка создавалась. В 80-е музыка получала время на развитие. Композиции в основном не звучали короче 4 минут. Сейчас же, я прошу прощения,

0: Но чтобы трек был успешным, его длительность должна быть менее 2 минут. Как композиция может развиться? Как история в песне может быть рассказана за такое короткое время? В 80-е мы давали музыке больше времени звучать. Музыка была более экспериментальной и креативной. Сейчас музыка это немного утратила. Но вы видите, например, как сегодня некоторые продюсеры используют элементы музыки 80-х в новых проектах. Да, 80-е и 90-е были очень и очень особенным временем в музыке. И я думаю, что эта музыка останется навечно. 80-е — это не только музыка, это ощущение жизни. Это сложно описать. Лично я, дитя 80-х, я им и останусь.
1: Спасибо огромное. И в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать всем слушателям Радио Ваня и всем, кто придет на шоу «Дискотека СССР»?
2: Hello, dear listeners of Radio Vanya. This is Chinggis Khan.
0: Привет всем слушателям Радио Ваня. Это Чингис Хан. Мы ждем вас на фестивале «Дискотека СССР». Нас всех ждет классная вечеринка. Мы будем петь и танцевать под такие суперхиты, как «Москоу», «Чингис Хан», «Казачок» и многие-многие другие. Мы ждем вас до скорой встречи. Мы любим вас.
1: Спасибо огромное, друзья. Я напомню, на связи с нами был сегодня Штефан Трак, участник группы «Чингис Хан». Именно этот коллектив в том числе поприветствует вас в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 августа на дискотеке СССР. Приходите непременно, будет весело. Гертрак, Данки Шон и Афидерзейн. Встретимся на концерте!

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 27 июня, в Омске без осадков. Ночью до плюс 21, днем плюс 27. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5 615 0216.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня пятница, 26 июня, и в ознаменовании окончания трудовой недели можно вечерком побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И повод есть, друзья мои. Сегодня отмечается неофициальный праздник, посвященный популярному десерту – шоколадному пудингу. Именно об этом лакомстве наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Хотя современный шоколадный пудинг – десерт, какао-бобы впервые начали использовать еще майя и ацтеки, они готовили из них горький ритуальный напиток. В Европу шоколад попал позже, и лишь в 18 веке кулинары стали экспериментировать, добавляя его в десерты.
0: Четвертое место.
1: Изначально словом «пудинг» в англоязычном мире называли совсем не сладкое, плотную смесь из мяса, крупы и специй, которую варили или запекали. Сладкие кремообразные пудинги появились позже.
0: Третье место.
1: В конце 19-го, начале 20 века шоколадный пудинг считали полезной высококалорийной пищей. Его рекомендовали при заболеваниях желудка, для восстановления после болезни или для детей с плохим аппетитом.
0: Второе место.
1: В разных странах сложились свои традиции. В США, Канаде и некоторых странах Азии популярен холодный пудинг на основе молока, крахмала и какао. По текстуре он напоминает заварной крем. А в Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии готовят вариант, похожий на плотный шоколадный торт. Его делают на пару или запекают, иногда заливая тесто кипятком.
0: Первое место.
1: В популярной культуре, фильмах и книгах шоколадный пудинг часто становится символом домашнего тепла и беззаботного детства. Его нередко едят герои школьных комедий или используют в битвах едой из-за мягкой текстуры. Приятного аппетита!
0: Великолепная пятерка!

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях.

0: эти доказательства измены, девушка еще и применила рукоприкладство. Его соратники, то есть болельщики, вполне справедливо посетовали. «Парень, если ты уж хочешь без помех смотреть чемпионат мира, то, может быть, ты все-таки для начала приведешь в порядок все свои личные дела?» И ведь они, мне кажется, правы на все 100%. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: знает, как тебе помочь. Это но...
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: решено за меня.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
4: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен, ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен, значит, можно купить больше.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам к просмотру непритязательный комедийный боевик под названием «Успеть за 30 минут». Главную роль в картине исполнил Джесси Айзенберг. Он играет простого разносчика пиццы, чья размеренная жизнь буквально в одно мгновение переворачивается с ног на голову, когда в нее с хитроумным планом врываются два бандита – которые мечтают сорвать большой куш. И вот эта самая парочка похищает главного героя с целью заставить его ограбить банк. Вот тут-то Ник понимает, что ему не обойтись без помощи своего лучшего друга Чета, а вместе приятели должны обвести вокруг пальца похитителей, не попасться в руки полиции, да еще и разобраться друг с другом, потому что в их отношениях не все так гладко. Задач немало, а времени, ну, буквально считанные часы. Фильм вышел в 2011 году и, хочу сказать, друзья, даже спустя годы является отличной, как это сказать, такой трэшовой комедией, которая прекрасно смотрится. То есть, если вы поклонник массовой культуры Соединенных Штатов, этот фильм наверняка покажется вам даже шедевром. Кино на вечер. «Успеть за 30 минут». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Дело было в Аргентине. Жители одного городка ломают голову над историей собачки, которая оказалась на вершине дерева, и ее, конечно же, пришлось спасать. Употребляя слово «собачка», я, наверное, погорячился, потому что это собака собаченция 18 килограммов весом. Как она оказалась на вершине дерева? Некоторые предполагают, что ее похитило неведомое существо, похожее на огромную птицу. Еще некоторые уверяют, что вдобавок оно издавало леденящий душу смех. Впрочем, как вы понимаете, этот похититель собачку-то не донес до места назначения и уронил на дерево. Спасатели быстренько сориентировались и спасли животное. Всяческие эксперты просто в замешательстве. Как я уже сказал, одни думают, что это была какая-то птица, но ни одна из местных особей не способна поднять в воздух настолько крупную собаку. Вот тут, естественно, на выручку пришли всякие мистики. Они считают, что собаку атаковала ведьма. Возможно, ей нужна была какая-то жертва. Как бы то ни было, факт остается фактом. Несчастная собака сидела на дереве, пока ее не спасли. И самое-то печальное в этой истории, она ведь точно не сможет рассказать, кто с ней так поступил. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Далеких планет.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня.